0: Так, сейчас. Фаунд. Привет, ребят. Надо фаунд включить. Фаунд.
1: Так у меня был один музыкант в группе, он говорил, фаунд. Вот это что ли? Выключил, включил. Все, фаунд есть, да?

Так, сейчас. Так, это рабо. Это рабо. Так, сейчас found. Found рабо. Found. А вас-то что-то я не слышал.

0: Тем более, которая я говорил, те доли, которые вы предъявили тогда, вот, ну, она, это был чем доля, чем доля. Чем доля? Ну, а что, я уже покажу, говорю, да, разговоримся. Тем доля. Тем доля.
1: Да,

Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло

Сохраняющийся урон. По одному или семь? А если подготовил специальный национальный план по восстановлению экономики? Как спасти экономику? Замечание председателя правительства. Как спасти экономику? Как спасти экономику Борисов Юл? И как спасти экономику? Как? 28 апреля. Российский, что-то это, российский, 28 апреля, российский. Ну, тогда же на любую разработку были какие-то действия. Представить предложение, насчет, момент занятости будет и доходов. Немножко. Это ко мне. За полтора года российская экономика как-то должна заходила. Сейчас ее уровень составляет 55 800 миллиардов, 393 документов. И там все делают. А пандемический кризис сейчас и там на российской экономике. Оплачиваем, отпуск идет. И к назначению. Погода, минималка.

возможно, поднимал руку на плечи. Она убила его и отвезла ее на шпилевицу. Но он хотел себя убить. Она все эти годы ходила с дочерью. Даже находился в решетке, он понял. Переводил деньги, значит, что-то исходил. Это я не понимаю. Пизда сушу. Пусть. Вас хотят видеть. Вас хотят видеть.

знаешь, проститутка 29.99 рублей 35 копеек. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты куда едешь? В Белоруссию, блядь, я не понял, блядь. Не так ебучо. Куда едешь, блядь? В Белоруссию? Не так ебучо. Ха-ха-ха-ха-ха. 95 рублей. Ну, мы вообще, блядь.

0: класс, у меня были каникулы. Я была без трусов. Да,
1: Опал. Он знал, что за такой заколоченный колокол самодержавной России отправляли в ссылку не только сам колокол, но и его